Без хозяйского глазу нельзя. Народ ненадежный. Ха-ха-ха-ха-ха! Не смейтесь!

0: тебя все. Прощай, Зиновий. Зиной, простись!
1: Прощай, Катеринушка! Прощай!
0: Не так! Флаги!

0: Это кто? Кто стучит?
1: Не извольте пугаться, это я!
0: Кто?
1: Сергей!
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите!
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу!
0: Что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает.

0: И всех богатств, которые я выбрал, у небески ночевал, эй, люди, эй!
1: Они кричите!
0: Хочу кричать, я здесь хозяин, и

0: дайку! Ну, живей! Снимай с него рубаху!
1: Это твое! Это самое! Одно слово твое!
0: Сам ли будешь пить хозяин? Или кому-то?
2: Сам! Катерина! Катерина! Катерина!

0: энергия вся отмерли. Вот гуд. Вскочи на мельницу. Отыщи Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Паци, Палаяду, сдохнет старик. От крестиной отравы.

0: Слушай, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится?
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
1: Вот тебе бабушка и Юрий в день.
0: Прячься. Прячься.

0: Здесь, сколько мне известно, это муж спать поясов. Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же это слыхали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда со мной
0: смотри,

нечего пить, потому что денег нет. Да не да у меня такая, а у другого бывает планета хорошая. Вот Сергей тоже был полнейшим, а теперь может в водке купаться. Почему не меня, а Сергея уже я себе беру? А чем я хуже? Руки, ноги, руки.

жить, должно быть там хорошее вино. Смотрит, смотрит, смотрит, посмотрю и я. Какие там, наверное, зверя.

Забот моя, а меня не пригласила, я ей припомню, как без начальства. Венчаться я ей припомню, как без начальства.

0: Горько! Горько!
1: Что такое? Смог сорвать танцы.
0: Не может быть!
1: Очень страшно!
0: Верно, сломан! Солнце в небе!
2: Тише, тише!

мы сами пришли, тельце вышло одно, да гостей-то сколько. Вина, небось, много выпито, да гостей-то сколько.

0: Купчихи.
1: А купчихи. Ну и дура, твоя купчиха.
0: Известно, дура, дура,
1: дура,
0: дура.